0: Ну, сразу он спасибо, все ставит.
1: Сейчас он включит.
2: At the Lazy Five Park, assisting two female subjects locate their missing dog east of the park. They're not black, Subaru hatchback.